0: в огрее пятинадцати. Пасти, пасти, пасти, пасти.
1: La drôle d'heure. BPM 100.9.